0: ай, кака! Тум чадо кеварче сарец кезгели? А? Факт зал разрайли?
1: Аре пора, ата апна хай райли.
0: Кака, кити вай залава тумца?
1: Ошин, пунче чалис.
0: Манг азук лай райлана. А? Туми аба тоде зале?
1: Арапан, гаватли саре потти мала абас мантат. Махи байко лай кхеп аба манти мале.
0: Кака, азин тумца аккаунт баланс лай шила хай. Тумца факт такхалас падла. Хол боди екдам жаванай. Туми ек кам кара.
1: Ата кай кару манту?
0: Жарла ле дай марун ге дай.
1: Аре лай кхеп дай кела хута.
0: Сарья докшале дай чи малиш лавли. Аре таккал кау бхор зала. Ванте фарас харап дисте на лека. А? Кони мане? Кони мане? Бимари зали какай? Аат дивас такля ца ранг. Нигала ца най на лека.
1: Аре баба, шевти ит карана, гасу-гасу када лагла на.
0: Ау, кака, пахабара, тум чатак леле, тин сайд ле, жхала рхай. Ан мадхатла гол бхаг, оса дисте, каза сакай крикет са граунда чвай. Тяле, тел сопалда, ки сам-сам карте.
1: Аре, тухи каку роз, тел лауте мая так леле. Бхажитла тел урла, ки лаун дете.
0: Мангта, какула аршат фаяц, камац най на.
1: Каун?
0: Тумча таклятас паун тиле ени галта ете. Пан тумча майдан евде лавкар сапатка са зало.
1: Кай санг убабня. Лаган залявар махе кес пандре зале. Туя какуле манла. Ки факта пандре кес упал. Те гуцкес гуцке упалад баслина. Ан засе саре кес упадле. Те дабал нингалец найна лека.
0: Туми те чавар ка илац кела най ка кака.
1: Аро, ла илац кела. Дон-дон шару пая чи айрия дик тела чи батли вапрун пай ли. Ван кай, сперек най лега.
0: Манг тумми жади бутти чао шуд вапрун па. Зана абазо бетте. Як дам шам бартак ке гаранти. Ар диса такле ар кеш етат.
1: Аро, манг гена балаун паткан.
0: Пан тя чи як патхай.
1: Каши?
0: Манзра ца тонд па лагат най. Манзар ца тонд пайла ки кес та етаз найт, пан жалар би ца лиза де.
1: Мак кай фай дале ка?
0: А?
1: Дивас ни гала ки манзра ца тонд исте, тя ча пекша жалар из бари бапа махи.
0: Пан кака, як сангу ка, тми навра бай ко кути геле на, ки таккал шобат най.
1: Каку як дам сундар дисте, ан тум чи чати мячинг от най. Аре, пан ка илаз хай ка тяле?
0: А, ек анкин рамбан илаз хай, курун пата ка?
1: Каса?
0: Туми кесай са топ лава. Инг винг манта тяле. Топ таяр карна ра, докша ца маап геун топ таяр карун дете.
1: Аре, топ доскеле, чуткун бетте гаре? А?
0: Читкат най, факта такле ава тхева лакти е.
1: Варяна улла таманг?
0: Вара алаки дарун тевао.
1: Якхадя кучин пора на байтхакит сария декат топ валла то фотри хойл ки най ра? А?
0: Апан кай ле воду дяо? Кона ле хаттас лау дяо най? Факта аанг дхуя ча тайма ле кадун тевао.
1: Ан зопит?
0: Зопит ай ви кадун тевао. Рати кон фаяла тумале?
1: Арпан галя аха топ оригинал дисте кай ра?
0: Якдам оригинал кака. Топ лау ла ки туми якдам жаван хосан. Рутик Росан сарке.
1: Ар кути бетте ха топ?
0: Таяр карун бетте якдам оригинал кеса ца.
1: Ар те кес кона че астад ре? Манса че астад ки бай че?
0: Кона че асле да тумале гай фрак пурун райла? А?
1: Манса че асле да харкат най. Пантезар бай че асле тамале сарам лагна най кай? Та ча пекша апли жал разбари баппа.
0: Бас баппа кака рау дя. Хас золе тумале.